0: Зима Бенни попадали из окна зуб шпалы, петлёю угарный ветер замахал.
1: Вот на столе пахально, блюдоносно,
0: в галстуке,
1: и вдруг тебе думал,
0: что схватить, она совсем уехала над лесом в улице Сарова, в колодезь к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе.
1: Вот что вы полная ночь фру-фру, а есть хрю-хрю,
0: мокрится, где костоломный осьмизуб настиж прищелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку, и все же живу. Уже третью потемневку, в слякоти в службу, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно,
2: что
0: я рядом с
2: кислотой.
0: Не произношу, живым мужчиной, стиснув виски, стараюсь выполнить неотъездные вещания. Да, так спокойно, а не миленько. Замстали в нем рекламенты, доктор. Заметьте, что сами сделанные
2: оборудования.
0: Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти, стучу на камеру.
1: А раньше, чем пройтись по
0: перескам,
1: на губки жарили кудам, стремовщий портится огромные соленые кудамы. Я говорю, как для правоверных немцев всегда есть «Дерекивен говорит Руш, мах, май, пальцюк на плюсы». А вам пожирается размаш перед меню и нахвест блюдослов. Убайте все, а пусть не стоите на мечте от вещу, голодайте улицы, и где утром до

0: батарея погорит. Темнеет тлен. Молитесь, молитесь, умение. Чебрец. Трава дух сломала. Сын тлен. Гасли куча. Разноплотно. Не победил. Живи на меня. Пошла хвала.
1: Спасибо.

0: Слушай, должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть хуже. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу, то есть выполнять своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеет, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников, то есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению отдельной сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники, то есть в вузах это профессора, например.
1: Let's go.

если точно перенестись на окна, виднеются ящерицы. Искусная смесь, простого и зазевавшаяся.